0: миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Послышь в мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. В мире всего мира, благостоянии святых Божиих, церквей и соединений всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи,
0: Бога храним и стране нашей, властях и воинстве, и я, Господу, помолимся.
1: Господи,
0: во святе обители сей, первопрестольнем граде нашем, всяком граде, стране и верою живущих в ней, Господу, помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирные, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение.

и селествица утверждена на земли, ея же глава дося заше до небес, и ангели Божии восхождаху и нисхождаху по ней, Господь же утверждашися на ней и рече, аз Бог Авраамов, отца твоего, и Бог Исааков, не бойся, земля еде же ты спиши на ней, тебе дам ю и семени твоему, и будет семя твое, яко песок земный, и распространится на море и ливу, и север, и на востоке, и возблагословятся о тебе вся колена земная, и о семени твоем, и се аз с тобой.

0: пророчества Иезекииля во чтение.
1: Вон мне.
0: Так углаголит Господь, будет от дне осьмаго и прочие, сотворят иерей на алтаре всесожжения вашего, и я же спасение вашего, и приму вы, глаголит Адонай Господь, и обрати меня на путь врат святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяху затворенно, и рече Господь ко мне, врата сия затворенно будут и не отверзутся, и никто же пройдет сквозь их, яко Господь, Бог Израилев, пройдет ими, и будут затворенно, и яко игумен сядет в них снести хлеб, по пути Еламских врат внидет, и по пути его изыдет, и введемя по пути врат святых, сущих к

Толпов седьмь, закла своя жертвенная и растворив в чаше свое вино, и уготова свою трапезу, посла своя рабы созывающая с высоким проповеданием на чашу глаголющий, и же есть безумен

оставите безумие и живи будете, и взыщите разума да поживете, и исправите разум в ведении, наказуясь злые примет себе бесчестие, обличая же нечестивого опорочит себе, обличение бо нечестивому раны ему, не обличай злых, да не возненавидят тебе, обличай премудро и возлюбит тебя, дашь премудрому вину и премудрший будет, сказуй праведному и приложит приимати, начало премудрости страх Господень и совет святых разум, разуметь, ибо закон помысла есть благаго, симбо образом

0: исполни вечернюю молитву нашу, Господи.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

0: болезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Отче, время живота нашего, мире и покаяние скончати у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшнем судящий Христове просим. И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресно-Деву Марию со всеми святыми помянутыми.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и ниспосли наны милости Твоя богатые. Молитвами всепречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательствы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услышь.

еще молимся о Еже, сохранитесь о святе обители сей, первопрестольному граду нашему и всякому граду и стране от глада губительства, труса потопа, огня меча нашествия на племенников и междоусобные брани, о Еже милостиву и благоуветливу быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите не от належащего и праведного своего прещения и помилуйте.

услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, о гресех наших, и помилуйны, милостив буди, человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господеви, преклоним.
1: Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодева Мария, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, Претечи Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, ежел святых отец наших и вселенских великих, учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, ежел святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, ежел святых отец наших, святителя Михаила I, митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского, Московского, и всея Руси, основателя святые обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексея, Иона, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, святых и праведного Бога Отец и Акима, Анны, и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твою, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси душа наша, яко благо человека любит.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов, и пять тысяч насытивай, сам благослови хлебы сия, пшеницу вино и лей, и умножи сия во святе обители сей, в граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Тыси, благословляя свечей всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веку.

Господи, что все множе служащими, и мнозе восстают на мя, мнозе глаголю души моей, не спасенему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си славу мою, вознося главу мою, гласом моим, как Господу возвак, и услышим от горы святые свое, а за уснух я спах вас так, и как Господь заступит мя, не боюсь этим людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господь, спаси меня, Боже мой, ка Ты поразился вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господне, спасение на людях Твои, благословение Твое, а за уснух я спах вас так, и как Господь заступит мя. Господи, да не арси Твои, блечишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрела Твоя унзоша во мне утвердилась, и на мне руку Твою. Неси соление в плоти им от лица гнева Твоего, несь мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзадоша голову моя, ко бремя тяжко тяготеша на мне. Восмердеша и согнеша раны мои от лица безумия моего. По страдах и слякохся до конца весь день сетую хождах. Яко лядвое мое наполнишеся поругание и неси соление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятися, оставь силы мои, свет очи мои, тони со мною. Друзи мои искренни мои, прямо мне приближшие сташе, и ближние мои далече мне сташе, и нуждах усе ищущие душу мою, и ищущие зла мне глаголху, суетно и листивно весь день поучах усе. Аже яко глух не слыша, яко мним не тверзай у своих, и бых яко человек не слыша, не моего всех своих обличений я, яко на тебя, Господи, повах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует мне вся врази мои, и внегда подвижайтесь нога моим на мебели речи ваша, яко аз на раны готови болезнь моя предо мною свину, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся грехе моим. Врази же мою живут и укрепишися падшими, не умноша ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая болгахами за негонях благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренней вожидайте, душа моя, коль множится и те плоть моя, в земле пустыне, проходней, безводней, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше, милость Твоя, паче живот усне мои, похвалите Тя, так и благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко тука и масти да исполнится душа моя, усна моя радость, восхвалит Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моих, на утренней поучахся в Тя, яко былся помощник мой, в крови крылу Твоего возрадуйся, прильпи душа моя по Тебе, мне же предесница Твоя, Ти же в суе скаши душу мою, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лица вам будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградившися уста глаголющих неправедная, на утренней поучахся в Тя, яко былся помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прильпи душа моя по Тебе, мне же предесница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах им нощи пред Тобою, да в ней пред Тя молитв моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближися, применен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язве не спящий в гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей треновения быша, положишь меня в рове преисподней, в темных есени смертней, на уне утвердися ярость Твоя, вся волна Твоя навелась и на мя, удалось и знаемых моих от меня, положишь меня мир за себе, предан бых и не схождах, отче мой, изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят, и исповедуйтесь от Тебе, и да повесь, кто во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и да познанно будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений,
Яс к Тебе, Господи, возвахи утром молитв мое предварит Тебя. Вскуй, Господи, трейши душу мою, отвращаешь лице от меня. Нищесть ас и в трудех от юности моя. Вознежися, смирихся, изнемогох. На мне придуша гнею Твою, страшение Твою возмутишемя. Обдушами, ковода весь день одержашими вкупе. Удалось от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвах им нащи пред Тобою. Да вниди пред Тя молит моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа, все внутреннее мое имя святое Его. Благослови душа моя Господа, не забывай всех воздаяний Его. Очищающего все беззакония Твои, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исления живот, вывенчающего Те милостью и щедротами, исполняющего благие желания Твои, обновиться, как орля юность Твоя, творя милостыню Господь и судьбу всем обедимым, сказа пути Своей Моисею, сыновом Израилевым, хотение Своя. Щедрой милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздалось нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лико стоит в отстоце, запад удалился от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помянуя, как персь есть мы, человека, которого одни Его, и как цвет сельный так отцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах, сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его и творить ее. Господь на небесе уготовил престол Свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всякое месте владычества Его, благослови душа моя Господа, на всякое месте владычества Его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истины Твоей, услыши меня правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не правнится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирилась в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века. Юный во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучахся. Воздех Тебе рутся моя душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, щизе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же я пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий настоит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живеши меня правдою Твоею, изведеши от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги мои, погубиши все стужающие души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий настоит мне на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: и спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении все Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. О Бога, храни ми стране нашей, властех и воинстве и я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем обители сей, первопрестольнем граде нашем, всяком граде, стране и верою живущих в ней, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздуха, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Это подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу.

Господь, и явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его, обошедшая бедошимя именем Господне, противлякся им, не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Камень Его же не брегоша зиждущийся, бысь во главу угла, от Господа бы сей.

0: Аки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
2: яко Твоей державой, Твоей есть царство.

Все честны ли к премудрых апостолам собрайся чудно погребсти, славно тело Твое пречистое, Богородице Всепетая, с ними же воспеши ангел множество, представление Твое честно хвалище,

0: Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Возопи, Давиде, что сей праздник, Егоже воспел еси древле в книзе псаломстей, яко черь богоотроковицу и деву приложию, на он и обители Христос, иже из нея без семени рожься, и сего ради радуются матери, чери и невесты Христовы вопиюще, радуйся, приставившаяся.

0: Рамим.
1: В одни оны восставшим Ариам, иди в горнее с отчаянием во град Иудов, и вниди в дом Захарии на целовай ли совет, и бысть яко услышали совет целования Марина, заграйся младенец во чреве я, и исполнися Духа Святый Елизавет, и возопи глазом велием рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди мати Господа моего, ко мне, себо, яко бысть глаз целования твоего, во ушию моею, заграйся, младенец, радующими во чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение, глаголом ей от Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадуйся, дух мой, о Бозе спасе моем, яко презрено смирение рабы свои я, себо отныне ублажат меня всероде, яко сотвори мне величие сильное, и святое имя Его, прибыть же Мариам с нею, яко 3 месяца, и возвратися в дом.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Да провождают ни вещественные чины, ни небошественные, все он божественное тело Твое, внезапно уже стекшийся апостол множества от конец. Богородица Тебе предсташа амия, с ними же чистая Твою честную Дева память слави.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, победные почести взяла и сина естеством, чистая Богородши, обаче же, подобящийся, Творцу Твоему и Сыну паче естества повинуешися, естественным зраком, тем же умерши Сыном настоящий вечно ищи.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Дева Траковицы с Мариамию Пророчицею, песни сходную ныне воскликните, Дева Бо Едина Богомати ко приятию небесному представляется.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, достойно, яко одушевленное те небо, прияше небесное, пречистое божественное селение, и предста светло украшенное, яко невеста всенепорочная царю и Богу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, жену тебя мертвенную, но почисти с твоей Матерь Божию, видевши все непорочное, славнее апостоли, ужасно прикасахуся руками, славою облистающее, яко богоприятное селение видящее.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, пости же руцы досадительное дерзого, усечением суд на нес, Богу сохраншу честь одушевленному кивоту славою божества, в нем же слово плотьбы.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас от мертвых чресел, произведшейся естеством подобно, чистое исхождение разреши, родше же сущую жизнь к жизни приставися божественней и ипостасней.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, лик богословов, от конец свыше же ангел множества, Сиону и дяку всесильным мановением, достодолжно.

0: паки, паки, мировну Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга, и весь живот наш Христового предадим.
1: Всеми, Господи!
2: Яко Ты си Бог наш, и Тебе славу славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
3: Блажим Тя, Всероди, Богородице, Дево, в Тя, бо не вместимый Христос, Бог наш, вместитеся, благоволи, блаженней с мы, ими предстательство Ти имущий, день бо и ночь молишися о нас. И роди христианцы, Твоими молитвами утверждаются, тем воспевающим,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, видите люди, чудитеся, Горабо святая и явственная Богу, в небесной обители превыше вземлица, небо земное в небесное нетленное селение вселяемо.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни пресносущная и лучшая смерть Твоя бысь, прихождение чистое, от привременное к божественному воинству, и непроходимый, представляете чистое, в веселье Сына зрети Твоего и Господа.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, взявшиеся двери небесные, ангели воспеши, и прият Христос девство Своей Матери сосуд. Херувиме подъяши Тя с весельем, Серафиме же славят радующийся.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, чудобяше зрети, небо всех царя одушевленное, испражнение приходящее земная, яко чудно дела Твоя, слава силе Твоей, Господи.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, очи непостижный сия плод, им же небеса быша погребение прият волею, яко мерть, яко погребение отвержется низкус, как о погребении отвержется низку собрать народшая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, в представлении Твоей Мати Божия, пространнейшее тело Твое и богоприятное ангельское воинство священными крылы трепетом,

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, яко на облаце Дева апостольский лик носим. К Сиону от конец служите Тебе облаку легкому собирашися. От нея же Вышний Бог сущим во тьме и сей неправедное восия солнце.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, труп богоприятней языцы богословных мужей, благоговейнейше Богородице вопияху, исходную возглашаши песнь духом, радуйся, нетленный источниче Божие, живоначального и спасительного всем воплощения.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, да возгласят трубы богослова внесь, язык же многовещанный человеческий ныне да восхвалит, да гласит же воздух безмерным сияя светом, ангели да поют пречистые девы успение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, сосуд подобаше избранный, пением ти весь удивляем, девице исходен, весь освящен Богови, всем богоприятен, и сей и

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дает тебе я же превыше естества, Царь всех Бог, в Рождестве Бо Деву як уже сохрани, так в гробе тело соблюдение тленно, и с прослави божественным представлением, честь тебе, яко Сын Матери, даруя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину Твой, воистину Тя, яко светил свящих невещественного света, кадильницу золотую божественного угля, во всесвятая святых сели, ручку и жезл, скрижаль богописанный ковчег святый, трапезу слова жизни Дева, Рождество Твое.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, из Тебе жизнь воссия ключи девства нерушивши, како оба причистое живоначальное Твое тело, искушение смерти быть причастным.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни бывший храм, жизнь пресносущая.

0: Паки миром Господу помолимся.
1: Да. Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Да. Господи, помилуй.
0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ты бойся, Царь мира, и спас душ наших, и Тебе слава воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

огради мое помышление, Христе мой, ибо стену мира воспеть и дерзаю, чистую Матерь Твою, на столпе глагол укрепи мя, и в тяжких мыслях заступи мя. Ты, Бо, взывающим и просящим веру и моление исполняющий, Ты мне, убо, даруй язык, приносен и помысл, не постыден, всякое бодаяние сие от Тебе не спосылается светоподателю,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Богоделанные скрижали Моисея, писанные Божественным Духом, яростью сокруши. Но сего, Владыка, родшую неврежденную в небесные, сохрань дома ныне внутрь всели. С нею играющие по им Христу, препрославленный Отцев и наш Божие, благословен еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! В кимвалях усты чистыми мусикийски же, сердцем светлым, доброгласною трубою, высокую мыслью, девы и чистые, в нарочитый избранный день представления, деятельным плещущий руками вопием, препрославленный Отцев и наш Боже, благословен еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Богомудрие, соберитесь, люди, Божие, бо славы селения от Сиона представляется к небесному жилищу, и где же глаз чист празднующих, глаз несказанного радования и веселье вопиющих Христу, препрославленный Отцев и наш Божий, благословен еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, юноши и девы, девы ежи и Богоматери, память чтущие, старцы и монахи, цари и судьи, пойте, Отец наш, Господи и Боже, благословен еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да вострубят трубою духовную горы небесные, да радуются холми и да играют божественные апостоли, Царица к Сыну представляется с Ним царствующий.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Всесвященное представление божественное Твоей нетленной Матери, премирный высший сил совокупичины, веселитесь сущими на земли, Тебе поющими, Боже!

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, глаголы последовавху Божественному ковчегу священному, все множество богословов в Сионе, кама едеши ныне скинии зовущие, Бога живаго, не пристай презирающий верою поющая, содетеля единого поем, избавление превозносим во вся веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко же, воздевши руцы, исходящи все непорочные, руцы ими же Бога носила и си плотью, содерзновением яко матери кла иси, кротшему, яко ми дал еси, во веки сохраните вопиющие тебе, содетелю единого поем, избавление и превозносим во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, память Твою чистая Дева, начало же и власти и силы, ангели, архангели, престоли господства, херувими славит и страшней серафими, человеческий же род поет и превозносит во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, и же странно вселивайся, Богородица, в чистое чрево Твое воплощаем, сей все... Всесвященный Дух Твой прием, у себе упокои, я же должник Сын, тем же Тя поем, Дева, и превозносим во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, о выше ума чудес Преснодевы же и Богоматери, во гробу вселившийся показа рай, ему же предстоящий днесь, радующийся поем, Господа, пойте дела и превозносите Его во все веки.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
0: И ныне, и присно, и во веки.

являхуся ангельские силы в Сионе, смотрящие своего владыку, женскую душу руками носящего, пречисто бородший сынолепно провозглашаше, гряди чистое сыном и Богом прославлено будь.

приготовил погребение лик апостольский, богоприятное тело Твое, со страхом зрящий и глазом велим, вещающее в небесные домы к Сыну восходящий, спасающий присно Богородиц

Придите все он на божественную тучную гору живого Бога, возрадуемся Богородицу зрящая, гзело бо лучшей божественней сени, яко Матерь сию во святая святых Христос представим.

Приступим, Божия Матери, и обымем сердцы и устнами, а часы и лицем чисто прикасающиеся и почерпающие исцеление независимые дары от источника.

прими от нас песнь исходную, Мати живаго Бога, и светоносную Твоею и божественную осине благодатью, воинству победительное, христолюбивым людям мир, оставление поющим и душам спасение подающим.

0: Паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Яко Тя хвалятся силы небесные, Тебе слово славим, Отцу и Сыну и

0: Боже, примириться милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

прощение и оставление грехов рабов Божиих, Всечестного Отца нашего наместника и Романа Хриона, создайте из святые обители сия. Ище молимся плодоносящих и добродеющих во святем и всечестном храме сем, труждающихся, поющих и

И доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми.

Яко Бог милости и щедроты человеколюбии, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, преподобных и богоносных Отец наших всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит.

0: Drodzy słuchacze, chcielibyśmy serdecznie podziękować za dzisiejszą obecność, ponieważ powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Już za chwilę na naszej antenie usłyszymy modlitwy wieczorne, które zakończą nasze spotkanie. Zapraszamy jutro o godzinie 16:00. Przed mikrofonem będzie czekała na Państwa Katarzyna Waśkowska. A my żegnamy się ze słuchaczami. Przy mikrofonie była Agata Pietruszkiewicz. Spokojnej nocy, słowa Jezusu Chrystu.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwa mi świętych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiluj nas, amin. Sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie, Caru Niebiesny, Utieszycielu duszy istiny, i że w Jezusie i wsia исполня jej, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ней, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподоби во имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьи мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крому ли змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси собезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днес, яко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим клякся, или походих и в помышлении моем, или кого укорих, или укрепих, Витах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийди ко мне, презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение помыслих, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчисленные согрешения, или о молитве не радих, или иноч, что садеях лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй мя творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости мя, как плохий человек любец, да с миром да гусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящ семени на Твое угождение, и ничто же благо сотворша, привьюсь и наконец мушедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого дела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несном уснуть сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестьем Твоим поучитися, и уныние бесовское, да лечь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко богословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедрый, помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышление творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь покися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе, пречистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога творите, да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злое мое дело, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочие время живота моего без порока пройду и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мне покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранная воеводи победительная, яко избавшаяся от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная, Пресславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Всем Его предлежит, всем и смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасешь и ничтоже верие, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойнее бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони, благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прихословием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием твоим прости мне, и разреши от всех сих я же исклоклах пред тобою, яко благий человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня грешных.